Жон Эндерсон бийнийд энэ дэс нэлцон дээ Кэрри ялтады күжээд хаан хэлхоадзу Уэссэнч мэлн шиид ахуд эд олэлгийд эя дээдлээ Дани ялд олэлт анила хатон элгийдэ ан ешт латиндо яго ия Надал кэд олэлшад атоэ апчэштэ на дээн шладод хатино а Ашлад сэстран хэл кэрэд эя на дани ялд олэлт Дэс дээн ашлад сэстран хэл кэрэд эян кэндэ ялд олэлт E ajit eil ni don wach inda da yahun net o leil. Ad inda da ea ashtla ad da don yeena diin. Cisa tra eil keirad ea na da niol do leil da nila. Tlorad ea ad an da ea cisa diin ab a alla kuid ea sil keil da di i anigi. Benia da ea aj ea stradad go. Strada dona kiko ol kilo e aja ian hi ha in ala aro di i anigi ni hi inna ot anigi it ea zi biri do tkattino na kiko ol kilo e aja ia hat e. Here's the latest weather forecast for the West Central Mountains tonight. Windy, clear, lows in the mid-50s. Southwest winds 25 to 35 miles per hour with gusts up to 45 miles per hour, diminishing to 15 to 20 miles per hour after midnight. And this morning the sun rose at 6:02 a.m. and this evening the sunset was at 8:32 p.m. And here outside our KTDB studios at 71 degrees. E aged e aged e lasto.

Эй, эй ач консоо нарис нилс анде тлорэд эй ато нил кидин яс хатин дэм аан. Сэй би кид эй асал килдо. Аро инда да нил цаа татим гирас кэнсо эй эннада эй кэс олис кампино эй ач шин дэя. Тла эй ан хил нада хална тулилдо.